0: 俄罗斯国家杜马选举投票进入第二天，部分地区将持续响起防空警报。库尔斯克地区多个投票站和选民选择了居家投票，以应对乌克兰的无人机威胁。俄罗斯中央选举委员会19日表示，莫斯科的在线投票系统在夜间遭到攻击，但是局面处于可控范围。
1: 俄乌边境的俄罗斯库尔斯克地区19号响起防空警报，由于频繁遭受乌军无人机袭击，当地采取高度安保措施，大多数选民在家投票。有选区选举委员会的工作人员挨家挨户走访收集选票。在被问到如何应对空袭时，工作人员称已做好防护准备。
2: Если авиационная опасность или ракетная опасность, вы на улице, что делаете?
3: Ну, члены избирательной комиссии все предупреждены, они будут укрываться в подвальных помещениях в ближайших домах.
1: 在克里米亚地区，不少民众来到投票站进行投票，对俄罗斯国家杜马选举表示支持。
4: Не боимся никаких провокаций, потому что необходимо всем прийти на выборы, потому что мы выбираем будущее своей страны. И если мы не придем, то кто за нас это никто не сделает.